хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И, качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда. Но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

радио «Сахаров».

0: Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльцков, и с вами Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Очередные, значит, обновления, в общем, говорил вам по поводу лекции. Лекция немножечко откладывается, ну, в Москве, которая будет очная, поскольку бар, в котором должна была быть лекция, в общем, арендаторы выгнали оттуда этих замечательных барменов, и теперь, соответственно, площадки пока что нет, поэтому, ну, посмотрим, может быть, я что-то найду, может быть, какие-то музеи, не знаю. Мне как-то говорили, да, что можно там, есть какие-то пространства, вроде какой-то там библиотека Некрасова, еще где-то, ну, не знаю, я просто не связывался ни с кем сейчас, но очень надеюсь, что займусь этим вопросом и где-нибудь что-нибудь организуем уже, наверное, в декабре, я думаю, не раньше. Ну, если что-то будет, я анонс в ноябрьском выпуске вам дам. Сегодня мы поговорим об таком явлении, как новая романтика, новые романтики, кто это такие, почему вообще о них стоит пообщаться, об их вкладе и вообще, что интересного они показали миру, а что интересного показал мир им, скажем так. Ну, собственно, потихонечку начинаем, поехали. Итак, вообще, ну, говоря о этом явлении, нужно сразу сказать две вещи. Первое, очень многие люди это явление переоценивают, многие его недооценивают. Оно так очень в таком, скажем, плавающем статусе находится. Дело в том, что оно просуществовало, по сути, ну, лет 5, наверное, потому что, ну, там уже там где-то условно там, 79-80-го, по там 84-85, то есть оно такое достаточно было быстротечное. Объективно говоря, каких-то прям супер выдающихся такого потока музыкальных памятников оно не оставило. Да, там были хорошие группы, были очень хорошие альбомы, были какие-то отдельные гениальные композиции, мы все это дело разберем, но не сказал бы я, что прям там вот какой-то, какая-то россыпь, знаете, как вот есть такие, такой термин «винтажный год», да, или там «винтажное какое-то», «винтажное явление», да, ну, как правило, где там очень много всяких альбомчиков остается, таких классических, скажем так, либо просто интересных, здесь этого всего нет. Сразу говорю, кто-то, может быть, есть любители, которые скажут, что на самом деле есть, и все альбомы там, они гениальны, ну, не знаю, на мой вкус, как бы уж вот какой-то прям вот россыпи-россыпи там нет, то есть у многих коллективов есть там одна-две песни, то есть то, что называется One Hit Wonder. С другой стороны, эти коллективы, они оставили такой неизгладимый след в плане стиля. То есть, если рассматривать это явление как такой задел новой волны, вот его такое начало именно стилистическое, то, конечно, вот новые романтики, они очень важны. То есть, не то чтобы они сделали очень много там для звучания, а потому что были, скажем так, группы повлиятельнее в этом плане. Но в плане стилистическом, то есть, это вот все вот эти вот прически, все вот эти вот какие-то яркие наряды, такая вот эстетика декаденса, аристократии 19 века, все вот такие вот Оскары Уайлды, это все пошло вот с новой романтики. Потому что если вы... Мы поговорим об этом чуть попозже, но просто вот, чтобы вы понимали, то, что явление, оно вот первоначально такое немножечко... вот статус его не определен до сих пор и, наверное, не будет. Оно всегда таким будет немножечко пограничным, но, тем не менее, поговорить о нем стоит. И вторая вещь, о которой мы поговорим, это группа, которая к этому явлению относится. Здесь очень сложно, потому что там сюда, например, относят из известных, я сейчас не буду включать, просто перечислю, там, Дюран-Дюран, да, Дипеш Мод. Кто-то относит, кто-то нет. Сами они то себя относили, то открещиваются. Есть там те, которые типа под влиянием, типа там Eurythmics, это которые вот Sweet Dream оригинально спели. Там даже Soft Cell, который, казалось бы, там вроде ну, не особо, но вот тоже они как бы туда относятся каким-то образом, хотя сами они этого как не подтверждали. В общем, с этим очень сложно. Мы сегодня постараемся сконцентрироваться на тех ребятах, которые непосредственно выступали в клубе Blitz, непосредственно, скажем, были героями вот этой всей клубной тусовочки, которая там организовалась в Лондоне 80-х годов, и одну группу мы зацепим такого пограничного формата,
тоже, которая то относит, то не относит, просто потому что хочу вас с ней познакомить. Вот. Все, собственно, на этом предисловии мы заканчиваем и начинаем уже про новых романтиков рассказывать. Ну, я начинаю. Вы начинаете слушать. Вернемся во времена панк-рока. Все пошло от него. Говорили мы с вами, что панк-рок — это революция была такая, в первую очередь, музыкальная, да, во вторую очередь уже там какая-то политическо-социальная. То есть, на самом деле, вся вот эта вот политико-социальная подоплека, она, естественно, в панке была, но была, во-первых, не во всем, была в каких-то отдельных коллективах, там, типа Clash, например, либо там каких-то отмороженных панков, типа Крэс, да, таких анархистов-фундаменталистов, скажем так. То есть в целом не то, чтобы прям весь панк вот эта вот социальная плашечка касалась, но она не касалась их идейно, но очень касалась, скажем так, хронологически. Потому что там 77-й год, условно говоря, там был очередной какой-то экономический кризис, дела были не очень, и панк, он так в нужное время, в нужном месте оказался и, так сказать, поймал еще и вот эту вот политическую волну. Соответственно, поменял он эстетику и музыкальную, он поменял эстетику, скажем так, тематическую, он поменял эстетику, собственно, визуальную, потому что, несмотря на то, что панки, они все бриолинили себе волосы, были в таких вот кожаных, модненьких вещичках, назвать их прям какими-то первыми стилягами, скажем так, ну, язык не поворачивает. А более того, помимо отрицания, как мы с вами говорили, прог-рок, также они отрицали и тот же самый глэм-рок со всякими Roxy Music, Дэвидом Боуи и так далее ребятами. То есть тоже не хотели вот какой-то такой вот помпезности. Именно, то есть, скажем так, у них была помпезность такая больше нигилистическая, чем помпезность такая красивая. Вот это все, что красивое, прилизанное, они все это отрицали. И, соответственно, когда панк-рок уже начал там в 78-79 году плавно переходить в новую волну, эта тенденция, в принципе, сохранялась. Ну, давайте послушаем известнейшую, первый, наверное, такой прям громогласнейший нововолновой хит. Это группа Blondie, Heart of Glass.

очень советую вам параллельно, может быть, с подкастом как-то попробовать включить клип на эту песню, чтобы, ну, там, с Дабихари красавицей, и посмотреть, как вообще они выглядят. Нельзя сказать, что там-то, да, они как там, она там в платьюшке, такая вся красивая, но не что-то более того. То есть, ну, такая, знаете, обычная, в принципе, сценичность, немножко простоватый, чуть-чуть там есть вот такие элементы припанкованности, ну вот, посмотрите, вы их увидите, да, но ничего такого супер вызывающего там нет. И в целом это была проблема, ну, если считать это проблемой, мы все-таки, так как рассказываем о новых романтиках, мы немножко как бы с их точки зрения будем смотреть на все эти процессы. В этом была такая небольшая проблема, что эстетика вот этих вот новых жанров музыки, она была очень скудной. То есть прям, то есть визуально все это смотрелось просто отвратительно. И, соответственно, ну, с нашей точки зрения, да, новых романтиков. А тут еще надо отметить, что в 81-м году, мы так чуть-чуть вперед сбежим, появился всем известный вам канал MTV. И новой жизнью заиграли видеоклипы. То есть видеоклипы стали очень важным явлением. И очень долгое время для того, чтобы продвинуть песню в мейнстрим, уже как бы радио потихонечку переставало его использовать и начали использовать именно вот эти клипы для того, чтобы люди их видели, видели, как там все красиво, классно, и, соответственно, покупали. Потому что клипы, которые были вот до 80-х годов, это, ну, отдельная тема, нам так вкратце пробежимся, они были в основном как, то есть стоят какие-то люди, играют на инструментах и поют. Там первый клип с какими-то, значит, вообще эффектами в истории, он, правда, появился в 75-м году, это была «Богемская рапсодия» группы Queen.

0: всем вам известны.
1: Но потом все равно все это вернулось, и какие-то такие вот сюжеты прямо интересные, их было очень мало, то есть люди не особо запаривались. С MTV уже пришлось запариваться, и вот тут новые романтики, опять же, сыграют свою большую роль. Значит, ну, вернемся мы опять в 78-79 года. В общем, вот как-то вот так все дела обстоят. Там начинается какой-то синти-поп, но в плане эстетики ничего особо не меняется. Тут, значит, соответственно, мы знакомимся с двумя господами. Зовут их Стив Стрэндж и Расти Иган. Стив Стрэндж, он был прям такой за главного, а Расти Иган, так он немножечко на вторых ролях был. Они как-то вот все им не нравились, те тусовочки, которые происходили, и Стив Стрэндж, он решил как бы создать что-то свое, что-то вот такое, как бы куда притянуть всю вот эту вот альтернативно мыслящую молодежь, в которой вот жаждет такого вот раскрепощения и самовыражения через одежду, через какие-то визуальные составляющие, помимо музыкальных. И, соответственно, нашли они в Лондоне какой-то бар, Блиц он назывался, ну, бар такой там то ли винный, то ли пивной, ничего особенного, какое-то, ну, такое, знаете, вот обычное заведение там на такой, ну, вот обычный провинциальный бар, ну, такой приличный, да, то есть не какие-то ужасы, но ничего особенного. И пришли они туда, встретились с хозяином, сказали: здравствуйте, мы вот хотели бы здесь организовывать свои какие-то вечеринки, с вас помещение, денег у нас, естественно, нет, с вас помещение, а с нас, соответственно, покупателем для вашего алкоголя и вашей кухни. Ну, владелец говорит: ну, почему бы и нет, давайте попробуем. И, соответственно, на основе этого клуба Блиц, вот этот вот, он и появилось вот это вот клубное движение новых романтиков. Соответственно, все оттуда убрали. Там играл этот какой-то новый рок-н-ролл, такой классический. Ну, все, соответственно, оттуда убрали. И начали организовывать там дискотеки такого синт-поп-музыки. Да, то есть, если мы, опять же, так в параллель истории будем рассказывать про суть, да, движения новых романтиков, то есть это, с музыкальной точки зрения, это обычный синти-поп. Он такой, кто-то говорит, что это такой глэм синти-поп, но по факту, то есть там ничего такого прям, то есть не то чтобы у новых романтиков у них была какая-то отличительная музыкальная черта от другого синти-попа. То есть они отличались именно визуально, это очень важно понимать. Это вот одна из тех причин, по которой не то чтобы считается явление каким-то прям грандиозным. И, соответственно, начали они там крутить своего любимого Дэвида Боуи, своего любимого Брайана Ферри из Roxy Music, и все вот это вот плеяду глэм-рока, и какие-то такие нововолновые хиты, и собирать дискотеки. А при этом, что сам Стив Стрэндж, то есть вот Расти Иган, вот этот второй парень, он работал диджеем в этом клубе в Блице, а Стив Стрэндж, он там работал, ну, назовем так, вышибалой. А в чем заключался? Стояли огромная очередь к этому Блицу, ну, потом уже огромная, сначала небольшие, и Стив Стрэндж устраивал жесточайший дресс-код. Там по, скажем так, сообщениям очевидцев, это вообще был самый жесткий дресс-код в истории клубов. То есть, если там что-то ему не нравилось, казалось, твой наряд каким-то неинтересным, образ каким-то вторичным, тебя просто не давали войти. А рядом с этим, да, вот тут сейчас могу напутать, но это не суть важно. То ли рядом с этим клубом Блиц, то ли вот прознали про это ребята из этого заведения. В общем, где-то там находился Лондонский университет моды, что-то такое, где там будущие модельеры учились. И они как раз-таки активно влились в эту тусовку, ну, потому что им близка была вот эта вся глэм-тематика. Но одновременно с этим они видели в клубе Блиц, по признанию этих всех модельеров, я не помню, как их зовут, не обессудьте, они видели в этом площадку для реализации собственных идей, да, то есть какие-то там прически, какие-то там космические наряды, какие-то там, ну, то есть вот полные эксперименты, которые они давали волю просто всему, и потом многие признавали, что благодаря вот этим вот как раз клубам они, скажем так, отточили свое модельерское мастерство. Ну и, соответственно, эти вот ребята, они туда приходили и там тусовались. Потом, через какое-то время, соответственно, дал им просто там тусить, и они решили, а почему бы нам не начать свою музыку записывать, как бы, кто мешает. И сейчас мы так плавно перейдем к музыкантам в этом жанре, но прежде чем мы к ним перейдем, я вам дорасскажу судьбу этого Стива Стрэнджа. Он там организует свою группу, мы сейчас о ней поговорим. А позже, соответственно, После того, как его вот этот клуб «Блиц» стрельнул, его начнут приглашать организовывать другие клубы, организовывать вечеринки, и он, ну, скажем так, станет очень модным вообще таким пати-мейкером, да, скажем так, вот, с огромным количеством денег, но все эти деньги он прожигал, и, насколько мне известно, там, он, не знаю, жив он или умер, но вот доживал или доживает он свою жизнь, он там с мамой, и, в общем, он там, его в последний раз застали фанаты, видели, как он ворует еду в магазине, да, то есть человек абсолютно по канонам вот этих вот декадентов 19 века, все прожег, и ничего ему не было интересно. Да, еще забыл сказать, именно откуда черпалось вдохновение именно для эстетики всей этой новой романтики, это был 19 век, всякие там Байроны и так далее, то есть именно эти вот денди и так далее, то есть вот... Так, вдохновение черпалось и в нарядах, и в идеологии, и в каком-то мировосприятии, скажем так. Из интересных случаев в клубе «Блиц», давайте музыку все-таки оставим на самый последний момент, я еще расскажу парочку баек, скажем так. По, опять же, заверению свидетелей, как-то в этот клуб пришел пьяный Мик Джаггер, попытался туда войти, но Стив Стрэндж его просто не пустил, да, то есть Мик Джаггер, у него не прошел дресс-код, и потом этот Стив Стрэндж, он очень всячески гордился. Ну, надо сказать, что такое достижение, ну, не сказать, что прям сомнительное, то есть можно. Так, пацаны, скажем так, на районе, конечно, оценят. И, конечно же, как-то, когда уже клуб стал всем популярным, туда пришел Дэвид Боуи, их такой кумир, бог и так далее. И тогда это был, получается, 80-й год. У Дэвида Боуи тогда вышел альбом, по-моему, Scary Monster и Super Creeps, если не ошибаюсь. И, соответственно, к этому альбому он записывал клип на всем вам известную композицию Ashes to Ashes.

И пришел он в этот клуб не только потусоваться, а для того, чтобы для своего клипа отобрать таких колоритных ребят туда, чтобы они там заснялись, он их там нашел. И вот в клипе «Ashes to Ashes», когда припев, вы можете видеть, как Дэвид Боуи, еще три человека, они так как бы, ну вот если такой квадратик представить, ну если вы посмотрите, вы это увидите. Там такой квадратик, где они поют на фоне какого-то моря и скал. Значит, четыре такие, скажем так, четыре лица поют припев этой композиции. И вот там есть Дэвид Боуи, там есть Стив Стрэндж, еще два каких-то человека вот из этого замечательного клуба «Блиц». Так они вот засветились и получили признание своего кумира. Наверняка еще какие-то есть забавные истории про это место, но мы на этом историю закончим. На самом деле, да, то есть вот сейчас, я не знаю, минут 20, наверное, прошло. То есть вы понимаете, что не то, чтобы какое-то супер явление. Ну, то есть вот можно все, что в него входит, рассказать за 15 минут, не больше. Сейчас мы послушаем, соответственно, музычку, которую ребята исполняли, и в конце поговорим про влияние этого жанра на мировую музыку. Итак, первый коллектив у нас называется «Визаж».

Это, собственно, группа Стива Стрэнджа и Раст Игана. Вот они ее создали. Считается, что коллектив культовый, знаковый, с хорошим дебютным альбомом. Я с этим не согласен. А вот песню, которую мы только что послушали, «Fade to Grey», на мой вкус, это единственное вообще, чем это грубо отметилось. Но это, конечно, такая великая композиция, абсолютный такой дэнс-стоппер. Очень фактурная, очень классная, красивая, такая самобытная композиция. Но помимо того, что солист там Стив Стрэндж и, соответственно, написание этой композиции, на мой вкус группа ничем другим не запомнилась. Но считалась, скажем так, одним из флагманов, по крайней мере, эстетических флагманов музыки новых романтиков. Да, вы, кстати, можете прямо сейчас заметить, что мы сейчас будем так пробежимся по группам вот этих вот романтиков. И как бы по большому счету о них как бы у нас большого разговора не получится, просто потому что они очень, то есть они очень местечковые даже по меркам местечкового явления. То есть там нет никаких каких-то интересных историй, у них нет каких-то интересных дискографических поворотов. Ну, у кого будет, я отмечу. Там, скажем так, мировыми какими-то звездами там становились там буквально единицы. Да, опять же, например, о группе Duran Duran мы говорить вообще не будем. Ну, потому что суперизвестная группа. Я думаю, не думаю, что я вам что-то новое о ней расскажу. Вот, поэтому так пробежимся. Но попробуем, значит, побольше каких-то найти интересных ребят. Все, с визажом, в общем, мы закончили очень быстро. А вторая группа, с ней тоже быстренько разделимся, это группа Japan.

опять же, мы послушали единственную, на мой вкус, достойную композицию у них, Life in Tokyo. Но тут о Japan мы скажем пару, скажем, таких ласковых, да, а группа, ну, на мой вкус, ну, вообще ничего особенного. То есть, помимо вот этой вот песенки, то есть, слушать остальное просто невозможно, но по какой-то непонятной мне причине вот всякие критики и меломаны эту группу просто обожают. То есть, называют их там чуть ли не лучшей группой 80-х, какие-то там инновационные, с каким-то там специфическим звучанием, чуть ли не, ну, то есть, вот там видел какую-то статью, где их сравнивали с группой Tuxedo Moon.

мой вкус, то есть это вообще это разные виды спорта, это не, ну, даже как-то вот в один ряд ставить нельзя. Тем не менее, вот, пожалуйста, группа Japan — это такие вот одни из главных таких фаворитов всяких снобов, критиков, меломанов и прочих нулайферов вот на пост таких авангардистов движения романтического. Ну, я бы не рекомендовал слушать, то есть, на мой вкус, ну, правда, ничего интересного. Можете послушать. Возможно, я вообще один в меньшинстве, может, эта группа всем нравится, кроме меня, не знаю, но как бы, напомню еще раз название группы Japan, послушайте, возможно, это то, что на самом деле и нужно слушать, а я, дурак, ничего не понимаю. Идем к следующему коллективу, он уже такой поинтереснее в плане истории, называется Ultravox.

тут что любопытно. Вообще, по мере разрастания движения новых романтиков, к ним начали приходить коллективы, скажем так, из других жанров. Вот, например, Ультравокс, они, там у них первые два или три альбома, они вышли в жанре такого панк-арт-панка, вот что-то такого. Вот мы сейчас как раз послушали композицию вот того жанра группы Ультравокс, старого, скажем так. Тогда у них, они вот писались Ультравокс, был восклицательный знак. А потом они решили, соответственно, вкатиться в новоромантическое кабаре, скажем так. Поменяли солиста, стал у них солист Мич Юр. Потом вот он с Ультравоксом выступал, потом у него была какая-то сольная карьера, тоже неплохая. Отдельно сейчас послушаем его кавер, просто великолепный, на The Man Who Sold the World Дэвида Боуи.

прям, я бы его там в топ-100 лучших каверов в истории человечества бы добавил, очень так красиво спел. Ну, в общем, Ультравокс, они переобулись, поменяли жанр, начали выступать в стиле новой романтики. Там такой определенный успех приобрели, но, опять же, на мой вкус, вот что старый Ультравокс, что новый, не то чтобы группа какая-то прям очень интересная. Они поменяли имидж, они там тоже снимали видеоклипы довольно такие... Довольно красивые, давайте не будем сейчас какие-то слова подбирать. Довольно красивые видеоклипы снимали, вкатились в эту тусовочку с удовольствием, были какими-то локальными звездами, по-моему, даже в чартах куда-то добирались. Но с музыкальной точки зрения, ну, вообще ничего особенного, на мой вкус. Давайте послушаем что-нибудь из их позднего творчества и двинемся дальше.

главный, наверное, их хит «Карма Камелеон». Я думаю, ну, не знаю, кем надо быть, чтобы... А, не хочу обидеть тех, кто, конечно, не слышал, но не знаю, как можно жить и избежать. Мне кажется, ну, такое тоже по всем радио эта песня крутится просто постоянно. В общем, Culture Club — это тоже, соответственно, представитель новых романтиков, как нетрудно догадаться. Солист у них там был такой Бой Джордж. А Бой Джордж чем сам по себе был интересен, помимо того, что он был наркоман-рецидивист, и потом с ним это злую шутку сыграло. Он позже, после распада Culture Club, начал сольную карьеру, но как-то у него не получилось завязать с наркотиками, все он себе испортил, поэтому вот Бой Джордж нам очень даже докажет, что наркотики — это зло, помним, мы как бы за... Да, мы, конечно, не Ройзман, но тоже за город без наркотиков, хотя бы, ну, постараться там. В общем, значит, Бой Джордж, он был таким... одним из таких символов эпатажа, скажем так, новых романтиков. Ну, достаточно посмотреть там какие-то его образы, тоже там вбейте, посмотрите его такие образы сценические, можете посмотреть его лайв-выступления, то есть там макияж, там какие-то абсолютно нечеловеческие наряды. Вроде как ходили слухи, что... очень он активно взаимодействовал с всякими вот этими модельерами, и на нем в том числе вот эти вот те самые модельеры, которые ходили вот в эту вот, в эту тусовочку, на нем они обкатывали вот эти свои наряды в том числе, как-то вот, вроде даже он там участвовал в каких-то показах, в общем, что-то он там в этой тусовке был довольно активно. Закончил он плохо, у Culture Club, ну, у них вот уже как бы дискография такая посолиднее, там уже можно послушать парочку даже альбомов. Ой, к сожалению, на память не вспомню, но, по-моему, ну в общем, первые там 2-3, я думаю, слушайте на здоровье. То есть эту группу уже могу порекомендовать как такой более целостный коллектив. Дальше у нас группа Spandau Ballet.

скажу, что я большой поклонник группы «Спандау Балец». Рекомендую у них, если вот мы берем дискографию их, рекомендую больше слушать их ранние альбомы, там, по-моему, до 82 года, то, что они делали. Это, скажем так, чем группа, в первую очередь, примечательна, это главный такой поп-конкурент Duran Duran. То есть на ниве вот этой вот новой романтики этот коллектив, он был довольно известный, там постоянно гостил во всяких чартах, хит-парадах, был коммерчески успешен, но в итоге там, конечно, такой славы в народе не снискал, гораздо сейчас менее известный, ну, по крайней мере, за пределами Англии. В Англии, я думаю, что на уровне с Duran Duran они как-то вот олицетворяют эту эпоху. Группа, опять же, как и все, на самом деле, группы новой романтики, они в итоге скатились в однообразие. Мы об этом сейчас чуть-чуть поговорим, как про закат, так у нас будет в конце такой закат новой романтики, об этом скажем. Ну, в целом, там первые два альбома, ну, там несколько, два-три, не помню, два, по-моему, звучат свежо, дальше хуже, хуже и хуже. Поэтому что-нибудь слушаем еще из «Спандау Балец» и двигаемся дальше.

последний коллектив, о котором мы сегодня поговорим. Он у нас называется Adam and the Ants. Это тот самый коллектив обещанный, который не имеет напрямую отношения к новым романтикам. Там кто-то причисляет, кто-то нет. В общем, не будем мы в этой перипетии с вами разбираться. Просто послушаем хорошую музыку. Давайте что-нибудь для затравочки.

Значит, солист там взял себе псевдоним Ант, да, Адам Ант его звали. И суть в чем? Вот этот вот Адам Ант, он активно выступал с, пока еще у него не сформировался состав его коллектива по Лондону и завел несколько знакомств полезных, в том числе небезызвестного Майка Макларена, который продюсер Sex Pistols, и продюсера Криса Хьюза также они познакомились. И, в общем, там история примерно такая. Если вы послушаете вообще Адам Ант, особенно вот начиная со второго альбома, который Kings of Wild Frontiers называется, вы услышите там такие, как будто идут двойные барабаны. Это прям очень отчетливо слышно. И в чем суть, что то ли Крис Хьюз, то ли Майкл Макларен, то ли кто-то, в общем, кто-то из, значит, музыкальных продюсеров английских из тусовочки Макларена, либо он сам, либо кто-то из его тусовочки, они ездили в Африку, ну, так, узнать, чем живет этника народов Черного континента, и услышать, как какие-то племена, вот они используют технику двойных тройных барабанов. Они подумали, что это очень круто, приехали и решили как бы с кем-нибудь ее опробовать. И вот опробовали, соответственно, с господином Антом. И в итоге эти двойные барабаны стали его визитной карточкой не только группы, но и позже, когда у нее сольная карьера будет. То есть это такой очень специфический элемент, звучит очень круто. Группа, ну, такая, скажем так, известная в узких кругах, то есть не могу сказать, что я прям всем как-то ее отрыл, но, тем не менее, не самый такой знаковый коллектив 80-х годов, по мнению такого непросвещенного большинства. Поэтому прошу обратить ваше внимание, послушайте. Я думаю, что вам прям доставит удовольствие. Можете слушать смело и группу, и сольную карьеру Адама Анта. Давайте что-нибудь еще послушаем и будем закругляться.

0: поговорим, давайте немножечко о закате новых романтиков в середине 90-х, в середине 80-х, естественно. Там в 90-х просто была попытка все дело возродить, но, естественно, она, как и любая попытка что-то возродить, увенчалась провалом. В чем вообще была главная проблема новых романтиков? Их было две. Первое – это то, что они делали ставку на такой имидж, на эстетику. И если там в 81-м году, когда они это придумали, это была такая фишка, насчет которой они взрывались, да, и в том числе с MTV такой буст получали, как на трамплине прыгали вверх к славе, потому что народ интересовался, то уже где-то к середине 80-х эту фишку взяли все, кому не лень, на вооружение, и новые романтики просто перестали выделяться. Вторая проблема – это проблема музыкальная, это однообразная музыка. Это как бы они старались найти баланс такой, то есть они очень хотели делать танцевальную музыку в определенном таком стиле, таком, скажем так, стиле раннего синтепопа. Работа с эффектами, работа с сторонними инструментами была минимальной. И опять же, если в 81 году это было относительно ново и свежо, то к 85 году, когда новая волна уже расцвела во весь рост, когда уже отгремел и нон-стоп Ротик Габаре, собственно, кстати, тоже 81 года, там еще, ну, в общем, там где-то 82-83, там куча всего отгремела. В общем, к середине 80-х все это стало, конечно, гораздо хуже, чем, ну, это стало, грубо говоря, вторично. И поэтому те, скажем так, фишечки, на которых эти ребята взлетали вверх, они уже перестали работать, а что-то новое предложить они не могли. Более того, почти все вот эти идеологи типа Стива Стрэнджа, они уже уехали делать клубные тусовки, возрождать викторианскую Англию под новую волну и зарабатывать на этом денежки, и музыка ему перестала быть интересной. Ну и, соответственно, также постепенно со сменой вот эта вот бесконечная помпезность в итоге всем абсолютно надоела. Там пришла на смену музыка техно уже, ну это уже чуть подальше, забегаем вперед, но тем не менее. И, скажем так, так как музыка — это всегда процесс смены, да, чего-то такого, в общем, бомжей на каких-то модных тусовщиков, вот они постоянно меняются в мейнстриме, то вот время модных тусовщиков в середине 80-х прошло, и настало время таких бедных, плохо одетых ребят, и все это вылилось в итоге в гранж. Тем не менее, еще раз отмечаю, что новые романтики — это крайне важное явление с точки зрения эстетической, с точки зрения музыкальной, на самом деле, тоже. Не будем уж совсем их там как-то зарывать. Тех, кого я вам сегодня перечислил, послушайте, опять же, вот, все то, что я отметил, не пожалеете. На этом, наверное, все. Следующий выпуск, ну, я планирую где-то в середине ноября, но не знаю, когда этот выйдет. Поэтому не будем так загадывать. А по всем обновлениям сказал. Давайте прощаться. С вами был Анатолий Рыльсков, подкаст Нота Бен. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом.

0: Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов. Сегодняшний выпуск будет немного отличаться от предыдущих. Сегодня со мной не будет Димы, а я расскажу вам одну историю сам. Этот выпуск о театре на Колыме. Откуда он там взялся и зачем его делали сосланные на Колыму люди? Может ли театр и искусство не только помогать пережить сложные времена, но и травмировать тех, кто создает искусственную нормальность? Подкаст «Колыма» — часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста. ...1944 год. В Магаданском театре решают поставить оперу «Травиата», любовную историю о Виолетте, куртизанке и падшей женщине, страдающей неизлечимой болезнью. Денег и людей на постановку оперы не хватает, поэтому оформление простое. На сцене полумрак, все задернуто серым тюлем. В хоре не хватает мужских голосов. При этом, несмотря на нехватку ресурсов, все участники полны энтузиазма. Для создания костюмов вдохновляются портретами Ренуара. Правда, многие из костюмов из-за нехватки ресурсов шьют буквально из всего, даже из парашютного шелка. На сцене появляется рояль, и артисты не только поют, но и аккомпанируют сами себе. К третьему акту на сцене две большие белые колонны, а в центре площадка. Перед площадкой овальный стол, на котором стоят два канделябра с зажженными свечами. По воспоминаниям участников, костюмы и трепетное мелькание свечей создают необыкновенное впечатление. К концу финального акта идет повтор дуэта из первого со строчками «Покинем край мы, где так страдали». Все дело в том, что ставили «Травиату» в Магаданском театре, основанном во время ГУЛАГа. А все участники оперы, от режиссера, которому за успех «Травиаты» снизят срок на полгода, до костюмеров – заключенные. После премьеры и оглушительного успеха один из участников говорит: «Здесь недавно были белые медведи, а теперь мы оперу слушаем». Многие из заключенных, работающих в этом театре, были осуждены по политическим статьям. Одним из таких людей, отправленных на Колыму за шпионаж, был художник Василий Шухаев. Он родился в январе 1887 года в небедной семье. Его родители рано умерли, но оставили наследство, которое позволило Шухаеву поступить в высшее художественное училище в Петербурге. Учась там, он увлекся не только живописью, но и театром, а еще успел поучаствовать в пантомимах Мейерхольда и познакомиться с разными другими известными людьми, например, с Александром Николаевичем Бенуа, тем самым Бенуа, который уже во время Советской России эмигрирует в Париж, где будет плотно работать с Сергеем Дягилевым. Благодаря таким знакомствам и за успешное окончание художественного училища руководство дало Шухаеву возможность поехать в Италию, чтобы он мог попутешествовать по стране и развить свои навыки. Он поехал туда вместе с Александром Яковлевым, своим самым близким другом и коллегой, тоже художником. В итоге эта командировка и практика продлилась 2 года.
1: В мае мы с Шухаевым совершили изумительную поездку по Италии и с середины июня основались на ближайшем острове Капри, где полдня сидели в воде, занимаясь гимнастикой, и доводили себя до благородного цвета обитателей острова Гонолулу. Работали мы тут и над пейзажами. И выполняли давно нами задуманный и разрабатывавшийся портрет, собственно, двойной автопортрет. Из воспоминаний друга Шухаева Александра Яковлева.
0: Во время поездки в Италию он познакомится с Верой Федоровной Гвоздевой, которая позже станет его женой на всю жизнь и которая переживет вместе с Василием эмиграцию, возвращение на родину и ссылку на Колыму.
1: Ее спасает главным образом счастливая способность не понимать многих вещей. Я заметил у нее эту способность очень давно. Например, у нее не было страха перед неизвестными ей вещами. Например, она никогда не понимала, что в море можно утонуть, поэтому купаться можно только в тихую погоду, а в бурную – опасно. Это она не понимала до тех пор, когда раз чуть не утонула, и с тех пор она в воде себя более или менее хорошо чувствовала, когда был близко к ней я. Из писем Шухаева.
0: В 1918 году Василий Шухаев возвращается из Италии в Петроград. Он начинает работать в театре, создает эскизы декораций и костюмов для оперы Вагнера «Золото Рейна». Его избирают профессором живописного отделения Академии художеств. А еще Шухаев фактически получает госзаказ. Он участвует в праздничном оформлении Петрограда к первой годовщине революции. Относительно мирная жизнь в послереволюционном Петрограде продолжается недолго. Из-за гражданской войны Шухаеву вместе с женой Верой Федоровной приходится уехать за границу. Причем советует ему уехать Луначарский, тогдашний нарком просвещения и активный участник революции, который, видимо, знал, о чем говорил. В 1920 году семья Шухаевых уезжает сначала в Финляндию, а потом оседает в Париже. И в отличие от многих уехавших в то время, в эмиграции Василий Шухаев чувствует себя довольно неплохо. В Париже у него появляется собственная художественная мастерская, а еще он продолжает работу в театре, оформляет спектакли Никиты Балиева и Иды Рубинштейн. Благодаря знакомствам Шухаев создает портреты иммигрантов той волны, своего друга-художника Яковлева, композиторов Стравинского и Прокофьева. А один из его портретов русской балерины Анны Павловой даже выставляется на легендарной выставке Дягилева «Мир искусства». Несмотря на относительное благополучие за рубежом, множество поездок и командировок, Василий Шухаев решает вернуться в СССР. Это происходит в 1935 году, спустя 15 лет жизни в Европе. Шухаев возвращается в уже Ленинград. Ему выделяют персональную мастерскую в Академии художеств, он вступает в союзы художников, другие организации, да и вообще, надо сказать, как будто бы понимает, в какую страну он вернулся и как здесь нужно себя вести. Вот как жизнь Шухаева в СССР вспоминает балерина Ирина Радчик-Дега. Запись 1979 года.
2: Он был на расхват, что называется. Очень много заказов у него было и в театрах, и портреты, и заказы, и учеба, все это. Понимаете, и он был полон, понимаете, надежд, и в своем благополучии он купался, что называется.
0: Шухаев участвует в оформлении библиотеки имени Ленина в Москве, гостиницы Моссовета и оформляет спектакли. Например, он оформляет оперу Джузеппе Верди «Луиза Миллер» в Ленинградском государственном театре оперы и балета и исполняет эскизы пьесы «Пугачевщина» для Киевского русского драматического театра. А чтобы, видимо, быть еще большей безопасности, пишет, например, картины под названием «Посещение членами Политбюро парка культуры и отдыха имени Горького». Все в целом идет хорошо, но все меняется, когда Шухаеву дают организовать персональную выставку в Москве. Пока Шухаев был в эмиграции, в Советской России появились те, кто был готов бдительно следить за людьми искусства и сообщать в случае чего куда надо. После выставки критики увидели холодное отношение Шухаева к Советскому Союзу, а один из посетителей вообще пришел к выводу, что, цитата, «отрыв от советской действительности не прошел бесследно для Шухаева». Через полтора года после возвращения на родину, в 1937 году, Шухаева и его жену Веру арестовывают по обвинению в шпионаже и отправляют на Колыму, в Дальстрой. Шухаевых отправляют в разные лагеря. Они живут порознь около 2 лет, причем сначала им даже не дают переписываться.
1: У меня в настоящее время наладилась переписка с Верой. Письма наши оборачиваются 10 дней. Я этому обстоятельству чрезвычайно рад. Я Веру видел осенью 1938 года. С ней беседовал 2 раза. Она держится молодцом. Разлука для нас самое страшное, самое сильное испытание, которое трудно было выдумать. Я по ней скучаю ужасно. Из писем Шухаева.
0: В одном из писем жена просит Шухаева отправить свой автопортрет, потому что она стала забывать, как он выглядит. Этот автопортрет увидит начальник колонии и позже Шухаева, которого теперь знают уже не просто как заключенного, а как художника, назначат оформителем местной самодеятельности, в том числе театральных постановок. В 1939 году Шухаевы оказываются в одном лагере. Их селят в бухте Нагаева, близ лагерного пункта Стрелка. Василий работает в ремонтном цехе автобазы, а Вера в швейно-вышивательной мастерской. И здесь же Шухаев начинает свою работу оформителя театральных постановок.
3: Вообще о художественном вкусе и культурном уровне наших хозяев много можно вспомнить. Например, руководительница Магаданского театра, этакая огромная Матрона, потребовала убрать из фойе безобразное художество – портрет мужика с красной рожей. А когда ей объяснили, что это великий русский композитор Мусоргский, копия Шухаева с Репинского портрета, сокрушалась, что композитора нарисовали в таком неприличном виде. Из воспоминаний Иды Варпаховской. К каждому празднику писались портреты вождя. Не обошло почетное задание и Шухаева. Он сделал поясную копию, кажется, с герасимовского портрета. Никишов, хозяин края, лично принимая работу, пришел в ярость. Кто посмел изобразить Иосифа Виссарионовича с грязным воротничком? Это не грязь, это тень, тут боковой свет. Какая еще такая тень Василия Ивановича, который и не подозревал, какие страсти разгорелись на выставке, из барака отправили прямо в карцер. Туда же последовал и Вегенер. Он писал другой сталинский портрет. Шухаев спросил: «А вас-то за что?» «Не знаю», — отвечал Вегенер. «Наверное, за компанию». Из воспоминаний Иды Варпаховской.
0: К 1940 году театр на Колыме – это уже довольно оформленная история с множеством трупп и постановок. А вообще театр на Колыме появился еще в начале 30-х, когда туда приехал Эдуард Берзин, директор Дальстроя и герой одного из наших прошлых выпусков. История Колымского театра началась в 1932 году с небольшой группы профессиональных артистов, которые были в числе первых заключенных. Как раз они, собственно, и станут теми, кто самоорганизуется в небольшую театральную группу, а позже к театру начнут присоединяться все больше людей, многие из которых были сосланы на Колыму также по политическим статьям, были выходцами из интеллигенции крупных городов, имели хорошее образование, многие знали про театр и до ссылки. Благодаря этому Колымский театр из небольшой самодеятельной инициативы скоро превращается в такой культурный феномен. Например, в 1934 году корреспондент газеты «Тихоокеанская звезда» после посещения одного из спектаклей остается в восторге и пишет, что по мастерству актеров, качеству декораций и костюмов Колымский театр может сравниться с московскими и ленинградскими. При этом сами надзиратели, в том числе Эдуард Берзин, видели в театре культурно-воспитательную работу, а еще неплохим развлечением для, собственно, лагерного начальства. Хотя кроме лагерного начальства на предприятие Дальстроя постоянно прибывали вольнонаемные квалифицированные специалисты, геологи, транспортники, горные инженеры, и они становились той образованной и избирательной публикой, которая заполняла театральные залы. Меньше чем через год после того, как Шухаев присоединится к театру, лагерное руководство издаст приказ об организации в Магадане эстрадного театра малых форм для обслуживания работников Дальстроя в Магадане и на трассе. Тогда же начнут строить здание театра в Магадане, которое стоит там до сих пор. Еще через год, в 1941 году, главным художником Магаданского театра назначают Василия Шухаева. Он оформит множество постановок, в том числе совместных с Украинским театром. Репертуар театра расширяется, а в годы войны там даже появляются оперы, самые известные из них как раз опера Джузеппе Верди «Травиата». Она была поставлена Леонидом Варпаховским, также отбывавшим наказание на Колыме. Варпаховский – ученик Всеволода Мейерхольда и человек, который помогал и защищал Василия Шухаева, пока тот был на Колыме.
3: Л.В. продолжал работать над «Травиатой». Для оформления спектакля он привлек художника Вегенера, а по костюмам – Веру Федоровну Шухаеву. Василий Иванович помогал ей в этом. Шухаев всегда толкался среди участников спектакля. Даже в телогрейке с суковатой палкой он был элегантен и походил на парижанина. Из воспоминаний Иды Варпаховской.
0: Уже позже труппы Магаданского театра выступают не только в Магадане, но и выезжают на трассу. Бригады актеров и музыкантов ездят по предприятиям и поселкам Охотского побережья. Иногда им дают выступать в помещениях местных клубов или домов культуры, но в основном они выступают в плохо прогретых бараках. И из-за сурового климата, а артисты часто выезжали на выступления зимой, когда температура опускалась ниже 40 градусов, такие гастроли были невыносимыми для артистов. В какой-то момент коллектив магаданских артистов выехал на гастроли по Дальнему Востоку. Это произошло в августе 44 года. Они побывали в Хабаровске, Уссурийске, Спасске Дальнем и Владивостоке. Василий Шухаев проработает в Магаданском театре до 1947 года. При этом освободят его еще в 46 году, но в театре он продолжит работать в качестве вольнонаемного.
1: Шухаев был на Колыме 10 лет. В 1957 году на Кузнецком мосту была выставка его работ, его книга жизни. Она началась светлыми пейзажами Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле Орликина. Потом магаданский период, два небольших портрета маслом, портрет жены и автопортрет в мрачной темно-коричневой гамме. Две работы за 10 лет. На портретах люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов, эскизы театральных декораций. После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси, на юг. На юг, унося ненависть к северу. Он сломлен. Он пишет картину «Клятца Сталина в горе» под Халимскую. Он сломлен. Портреты ударников, передовиков производства, дама в золотом платье. Меры блеска в портрете этом нет. Кажется, художник заставляет себя забыть о скупости северной палитры. И все, можно умирать. Варлам Шаламов из рассказа «Галстук».
0: Многие из тех, кого ссылали на Колыму, по разным причинам, возможно, не видя другого выхода или просто привыкнув к укладу жизни на севере, оставались жить на Колыме, но Шухаев сначала ненадолго остается на Колыме, а потом действительно уезжает на юг, в Тбилиси. Правда, судя по всему, он бы с радостью уехал и обратно в Ленинград или Москву, но ему было запрещено селиться в столицах даже после освобождения из лагерей. В Грузии Шухаев стал профессором Тбилисской академии художеств. Он тоже много работал для театра, писал картины. В 1948 году его снова ненадолго арестовали, но через два месяца освободили. А вот в 1953 году, год смерти Сталина, семью Шухаевых даже высылают из Тбилиси, и им приходится ездить по Грузии в поисках нового места. К счастью, потом им снова разрешают селиться в Тбилиси, а в 1956 году, почти через 20 лет после ареста, дело в отношении Василия Шухаева было прекращено. После реабилитации Шухаев продолжает жить и работать в Тбилиси, работает над сериями пейзажей и портретов. Он создает цикл картин про Марокко, в котором был еще до ареста, и про Абхазию. Но совсем не возвращается к теме Колымы, то ли потому что сломлен, как писал Шаламов, то ли потому что не хочет, чтобы в картинах о суровой жизни на севере снова не усмотрели нелюбовь к родине. В 1973 году Шухаев умирает, его хоронят в Тбилиси. Вообще, биография Шухаева не дает однозначно понять, что это был за человек. Потому что, с одной стороны, он остается в России и после революции 17-го года и уезжает только тогда, когда ему посоветуют. Причем ему советуют люди из власти. Судя по воспоминаниям и самого Шухаева, и его знакомых, в эмиграции он жил неплохо, у него была работа и возможность реализоваться. При этом, несмотря на все это, несмотря на то, что он живет, да, в то время были свои проблемы в Европе, но он жил в относительно свободном мире, несмотря на это, он возвращается в Советский Союз, и тоже непонятно, почему он это делает, лично мне. Возможно, он скучает по родине, но прошло уже больше 15 лет. Во-первых, это довольно долгий срок, и опять же, он не живет постоянной мыслью о том, как бы мне вернуться. Он занимается делами, реализуется, работает по профессии, что называется. Плюс он наверняка за эти 15 лет видит, что происходит в его родной стране, и будучи человеком интеллигенции, свободных нравов, человеком с кучей знакомств из интеллигентских кругов, ему наверняка не нравится то, что происходит в России. Вполне можно подумать, что его обманули, да, то есть заманили хорошими условиями, но при этом Шухаев, вернувшись в Советскую Россию, несмотря на то, что никогда в ней толком и не жил, как будто бы сразу четко понимает, как там все устроено. То есть то ли ему опять люди из власти посоветовали, то ли он сам просто, простите, на генетическом уровне понимает, как жить в России, потому что как будто бы он четко осознает, что как бы хорошие условия, которые ему предлагают, эти хорошие условия нередко предполагают сделку с совестью. То есть, с одной стороны, ты продолжаешь заниматься искусством, делаешь его актуальным, а с другой стороны, ты пишешь картину посещения членами Политбюро парка культуры и отдыха имени Горького. То есть ты как бы понимаешь, что нужно иногда делать что-то такое, возможно, стыдное, чтобы иметь возможность продолжать работу. Или все-таки Шухаев действительно считает это хорошей и важной работой, тогда о чем пишет Шаламов, называя некоторые работы Шухаева подхалимскими? Причем он это пишет и про работы, написанные уже после освобождения. То есть Шухаев и после освобождения пишет какие-то такие подхалимские работы, которые для чего? Чтобы как будто бы ему зачлось? То есть на всякий случай, если что, вы вот за мной тут следите, да? Я там 10-20 лет пробыл на Колыме, и на всякий случай я все-таки здесь делаю что-нибудь такое, чтобы вы знали, что я вообще-то свой, не надо меня трогать, я что-нибудь такое напишу, в принципе, не стыдно, главное, меня не трогайте, дайте мне спокойно жить в Тбилиси. При этом вообще главная тема, не только про Шухаева, а вообще в целом про то, о чем мы говорим в этом выпуске, это тема, собственно, театра на Колыме. Почему люди начинают вообще делать театр? Почему люди занимаются там, на севере, искусством? Почему Шухаев соглашается помогать делать театр на Колыме? Потому что он и другие заключенные не могут иначе. Они люди искусства, и это то, что дает им какие-то жизненные силы, даже в таких тяжелых условиях. Или потому что они таким образом пытаются нормализировать реальность и не сойти с ума, по сути. Но тут возникает вопрос, можно ли вообще пытаться нормализировать ненормальную реальность? Как бы не нарушит ли это что-то, не станет ли тебе только хуже от этого? Потому что ты будешь делать вид, что все в порядке, хотя все не в порядке. И вот в этом смысле еще вопрос в том, можно ли получить какую-то травму от этого. Ты переживаешь это, и при этом ты как бы этому сопротивляешься. Ты переживаешь, как бы очевидно, довольно сложный период своей жизни, когда тебя ссылают в тяжелые условия, ты политический заключенный, одна из самых жестких статей, что тогда, что сейчас, да, за шпионаж. То есть тебя туда ссылают, и ты пытаешься там что-то как-то существовать, как-то что-то сделать, как-то пытаешься это пережить. Но вот интересно, возникает ли эта травма вот только у тех людей, которые пытаются быть и там, то есть как бы усидеть на двух стульях, да, не хочется делать какие-то выводы, да, но кажется, что Шухаев как раз-таки тот человек, судя по его биографии, что он пытается и там, то есть и хорошие картины, и подхалимские, и как бы освободился, но все-таки делает вид, что как бы да-да-да, я знаю, что вы за мной следите, поэтому готов взять членский билет в какой-нибудь союз художников или там еще что-то. Интересно вообще понять, вот если ты, например, откровенно антивоенный художник, то есть ты такой человек искусства прямо на 100%, который не приемлет насилие, который не приемлет войны, который не приемлет вторжения. Вот если ты такой, ты как бы выбираешь позицию, да, вот эту, и несешь последствия. Твоя травма может быть физической, например, от тяжелых лагерных условий, но вряд ли психологической, ну разве что от эмиграции, да? Ну или вот, например, если ты, наоборот, провоенный, ты вроде как тоже, ты выбрал какую-то позицию, и ты как бы в безопасности, тебе не грозят никакие травмы. Опять, нынешние времена дают нам понять, что даже если ты провоенный, то ты не в безопасности, и тебе может грозить все что угодно. Но вот что делать, если ты более мягкий человек, которых, как известно, большинство, точнее, не то что мягких, а тех людей, которые не готовы принимать какую-то сторону, которые хотят быть как бы посередине, которые хотят не высовываться, не бежать вперед паровоза. Что если ты более мягкий человек, который готов писать и актуальные произведения, за которые тебя обвиняют в шпионаже, из-за которых начинают люди видеть то, что ты якобы оторвался от советской действительности, за которые тебя ссылают на Колыму, и подхалимские произведения, которые нужны для того, чтобы нормализовать реальность и уберечь себя. Но тут вопрос в том, убережет ли это тебя. Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме, в лесах, слитно латинскими буквами. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фатахов, дизайнерка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой в

0: Здравствуйте, друзья! Это новый выпуск подкаста «Атлантида». И с вами снова мы, его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и занимаюсь еще и фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, которые связаны с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Не лишним будет подчеркнуть, что это наши личные истории, не какие-то экспертные такие обобщения, рассуждения. Нет, это просто истории из нашей жизни, которые возникают в нашей памяти, и поэтому они, ну, в какой-то мере похожи на сны о вот тех былых временах. Мы надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории о стране, которая с началом войны ушла в прошлое, а мы их зачитаем в подкасте.

0: Сегодня мы поговорим о фастфуде. Ну, наверное, у вас может возникнуть вопрос, что за тема такая фастфуд? Потому что фастфуд, наверное, вот сразу какие-то ассоциации возникают в голове. Это фургончики в Америке или, не знаю, там, стритфуд в Берлине, да, какие-то кебабы. А если мы говорим про Россию, то фастфуд уж это точно не совсем то, что ее прямо вот характеризует. Но мы говорим о стране, ушедшей в прошлое, да, о каких-то ее явных приметах. И кафе, рестораны, не знаю, как Макдональдс называет это, рестораны быстрого питания, стали приметой российских городов, фудкортов. И вот самых известных брендов, да, вот Макдональдс, KFC, не стало. Макдональдс ушел почти сразу, KFC чуть попозже, да, и это вот то, что было прям явно вычеркнуто из российской жизни. А ведь приход Макдональдса, он был открыт впервые в Москве 31 января 90-го года на Пушкинской площади, стал, наверное, одним из главных таких признаков нового времени, да, изменения, что вот та страна ушла, Советский Союз, и на ее месте начало образовываться нечто новое. Да, и Макдональдс вот был одним из таких провозвестников вот этого нового времени. И, наверное, с этой стороны тема очень важная, потому что это новое время началось с приходом Макдональдса, и оно закончилось, в общем, не то чтобы с его уходом, но сопровождалось в том числе его уходом. И мы поговорим про наш русский фастфуд, про столовые. То, что было вот до их прихода, в общем, где-то это и осталось, а примерно в середине 10-х годов это даже получило какой-то новый толчок к развитию, да, это стало как-то интересовать, да, тоскующих по СССР граждан, да, и такие заведения стали открываться достаточно массово.
1: Вот в моем представлении все равно фастфуд, он не ассоциируется именно с быстрой едой. Мне кажется, большинство у людей в моего возраста, наверное, фастфуд в эти места не ассоциируют с какими-то именно важными событиями. Потому что, мне кажется, каждый визит до определенного возраста точно запоминался. И вот все эти атрибуты этих заведений, я думаю, и выбивались вообще из того, что с тобой в обычные дни происходило. И даже вот само место, где находилась та или иная точка фастфуда, оно становилось важной такой городской составляющей. И не только географической, а еще и символической.
0: Возможно, это пошло вот с самого первого Макдональдса, да, который был открыт в 90-м году. Да, это было огромное событие, да, это и приход новой жизни, и в том числе как бы очень многие люди, да, наверное, может, все, ну или почти все, хотели вот пощупать приход этой новой жизни, прийти в этот Макдональдс, и у него стояла огромная очередь. Да, ну все фотографии, наверное, видели, если не видели, можете посмотреть. И в один из дней в этой очереди стоял я с моими родственниками. Мы стояли вот в этом хвосте, который окружал скверик на Тверском бульваре. Я помню, мы стояли, наверное, не меньше 3 часов, да, чтобы туда зайти, посмотреть. Это уже не был фастфуд, да. То есть то, что было фастфудом, уже началось не как фастфуд, потому что тебе надо было постоять вот эти 3 часа в очереди, да, потерпеть. И, соответственно, что ты достоял, туда попал, это уже такое событие, праздник. И Макдональдс тоже хитро зашел. Я не знаю, как называется это в США, честно говоря, не смотрел. Но тогда это называлось, ну, это продолжало называться, просто, может, уже в Москве это не так воспринималось, ресторан быстрого питания. Да, то есть это было не просто как вот, не знаю, ларек забегаловка, да, это вот позиционировалось как ресторан. И ты приходил как в ресторан, и стоили эти все бургеры, фанта, кока-кола немало. Для тех времен это было дорого. Ну, зато это, конечно, и подача, и вежливость, и само вот это оформление зала кардинально отличалось от советских точек питания, не знаю, ну, я был ребенком, где я был в каких-то кафе мороженых с такими вот обитыми фанерой стенами, да, если вы помните, с какими-то такими столами достаточно китчевыми, дешевыми, может, бархатными какими-то стульями, креслами. И тут вот все такое современное, светлое, вежливое, да, они цедят тебе через губу, да, что вас много, а я одна. И что такое, например, было тогда, ну, аналог, наверное, совсем, потому что столовая все-таки в советское время, это скорее при предприятиях, да, вот при учебных заведениях, не знаю, при больницах. Да, а вот именно фастфуд, там, перекусить на бегу, это какие-то пирожки, беляши это называлось, да, в масле какие-то пахнут, которые непонятно чем начинены, а тут вот тебе как бы все понятно, все хорошо, как-то интересно там это собрано. В общем, супер. И долгое время Макдональдс был только в Москве, и вот когда я с матерью приезжал в Москву, мы всегда туда ходили. Это было, в общем, тоже как праздник, одна из частей посещения Москвы. И там вот, да, ты мечтаешь о другом мире, в том числе и поехать, не знаю, там, в США куда-то вот как бы вырваться, что-то посмотреть другое. Да, ну вот это такое действительно ощущение праздника. И мне кажется, что для многих оно прям длилось, потому что люди помнили. И если они бывали в Москве нечасто, то... Когда приезжали, шли в Макдональдс, да, вот именно за этим каким-то вот чувством, что вот это у нас нет. И привозили родственникам. Я помню, мы отцу привозили всегда гамбургер. Хотя мы ехали на поезде в начале нулевых. То есть это, если вы помните, да, первый выпуск, это примерно сутки, что там доезжало, но тем не менее он был очень рад. В общем, получается, что с детства об этом воспоминания только положительные. И что отличало от российского вот этого отношения, да, советского, которое тогда не было изжито. Я помню, что один раз зимой я нес поднос еще ребенком, школьником, и то ли меня кто-то толкнул, то ли за что-то я запнулся, и, в общем, этот поднос упал, еда упала, это помним, что это дорого, да, это большая потеря, газировка залилась ко мне в карманы, еще что-то, ну... Как бы работники подошли и, в общем, нам выдали новое, да, то, что было, посмотрели и бесплатно нам дали новые бургеры, да, новую картошку, там все, что было на этом подносе. Было непривычно и приятно.
1: Это получается, я сейчас общаюсь не только с Андреем Перцевым, но и с участником и свидетелем знаковых исторических событий.
0: Ну, я не стоял, наверное, прям в первый же день в этой очереди, да, но в один из первых дней, да, да, то есть, когда это было еще непривычно, да, это стояли в очередях.
1: Это, конечно, грандиозное событие, завидую тебе. Хоть и 3 часа, конечно, но все равно. Я в этой очереди не стоял, потому что сейчас вот когда ты назвал дату, я понял, что примерно мы с Макдональдсом ровесники в России были. То есть мы примерно в одно время появились. И я уже вот узнал про все эти рестораны быстрого питания. Мне кажется, где-то вот на рубеже нулевых, 90-х. И тут еще сыграл, мне кажется, тот фактор, что эти вот все вывески, вот эти все названия, эти бренды, они вот повсюду окружали меня лично в детстве, в кино, в рекламе. И эту рекламу даже порой, кстати, было интереснее, чем само кино смотреть. Ее, я думаю, наизусть многие тоже помнят до сих пор. И вот эта вот бомбардировка сознания моего вот этими брендами, и вокруг этого, конечно же, не было. Казалось, что это вот живет в какой-то вот реальности, которую тебе показывают там где-то. И казалось, что это недосягаемое какое-то, что это какое-то вот, можно сказать, сказочное уже, что ли. И на это пустое поле постсоветской страны пришла вот эта вот реклама, маркетинг, и оно, мне кажется, настолько всех свело с ума. И это все очень хорошо справлялось со своей задачей. И даже спустя очень много лет с открытия того самого первого Макдональдса, в котором ты стоял, наоборот, даже еще больше стало какого-то придыхания, пиетета, да, перед этим всем. И многие, вот как ты сказал, что вывозили бургеры, я вот знаю ни одну историю, что да, туда заходили люди, когда были проездом в крупном городе, вот на вроде Москвы, и заходили и брали с собой, чтобы привезти это кому-то как подарок. Правда, многих потом ждало... Очень грустное открытие, что, например, картошка фри совсем не та после стольких часов или даже вот как у тебя десятков часов дороги. Я вот когда бывал потом проездом в городах, я даже помню не как я в эти места заходил, а я помню вывески Baskin Robbins и вот Rostix, который потом стал KFC. Даже в нулевые. Мне кажется, перед дверями этих заведений как будто бы коленки у тебя аж тряслись от волнения. Но почему-то вот понимание было еще внутри, что ты внутрь все равно не попадешь.

0: наверняка слушатели нам скажут, что потом Макдональдс, в принципе, появился чуть ли не в каждом областном центре, а может уже и в каждом, может за исключением прям вот отдаленных мест страны. Но вот про себя я могу сказать, что в это время я туда уже и не ходил. Да, то есть, наверное, со студенчества, а может даже уже в старшей школе, когда я уже стал, ну, более самостоятельным и сам стал передвигаться по Москве. Опять же, это было дорого, да, для тех времен. У меня на эти деньги, в общем, были немножко другие планы. Не знаю, купить кассеты аудио с любимой музыкой, и потом компакт-диски, не знаю, струны для гитары, билет на концерт, который тогда в основном, ну, только в Москве проходили. В общем, как бы туда не тянуло. Ну и потом, соответственно, когда вот эти все фастфуды начали прям широко открываться во всех городах, я уже жил в Москве, да, так что вот каких-то таких прям воспоминаний юношества, да, еще чего-то у меня с ними нет.
1: В моем тоже периоде студенчества фастфуд вообще полностью отсутствовал в моей жизни, потому что главным местом для еды, ну, не только ее, мне кажется, даже местом, которое, в принципе, заменило, я думаю, библиотеку, стала студенческая столовка. Это было ближе к 10-м годам. Но эта столовая, она как будто бы законсервировалась во времени. Даже вот антураж, чувствовалось в нем дух времени такого ушедшего, потому что там были полы из мраморной крошки такой, уставшая тюль такая на окнах, длинная висела, необычные картины какие-то на стенах, ну, какие-то там животные, но не фотобои, а вот именно от руки видно, что нарисованные. А внизу даже был гардероб и были даже умывальники. Ну, такая вот плитка, умывальники, решетка. Такое достаточно гнетущее тебя встречала эта столовка, если ты с улицы заходил. А вот очередь людей, которая стояла на раздаче, эту очередь отделяла вот зала, где все, в принципе, обедали. Такая стена, она была очень такая модернистского вида такого. Ну, в виде блоков, как игра с простыми формами. И она похожа на шоколадную плитку даже чем-то была. А раздача еды была тоже из прошлого поколения, а блюда были знакомы вообще каждому, думаю. Особенно, может, кто-то вспомнит фруктовые такие кисельные супы с рисом. Я сам их редко, конечно, брал, но это вот почему-то была фишка вот постсоветских столовых. Стандартные супы, я даже называть их не буду, потому что, я уверен, все и так поймут, какие я имею в виду. И вот в этом меню не было особо вообще никаких изменений в течение всех 5 лет, что я учился. То есть я всегда знал, что я получу в этом месте. И из-за дешевизны некоторых из этих блюд я стал, честно говоря, есть то, что очень редко кому-то нравится. Но тут выиграла роль именно цена и как бы голод. И, в принципе, мне кажется, вот столовка эта, она сформировала мои кулинарные предпочтения на много лет вперед, ну, которые я, конечно, по прошествии времени немного корректировал, но, по сути, очень минимально. И вот у меня получилась такая, как мне кажется, как сейчас говорят, выученная беспомощность, а у меня вот получилась такая выученная гастрономическая беспомощность. Есть такая особенность у этой столовой, оно достойно, мне кажется, даже экранизации. Дело в том, что когда ты приходил в эту столовую, то ты мог заметить, что где-то вот рядом с тобой почему-то некоторые столы сложены вместе, и там садятся люди взрослого возраста, и у них там накрыто все. Стоят вот бутылки алкоголя и рюмки, и они очень грустно сидят, что-то иногда говорят и выпивают, не чокаясь. А иногда бывало, что они снимали половину зала, но это никак не ограждалось, и вот по сути ты приходил на обед, но видел, что люди рядом сидят и что-то там происходит. И потом вот только я понял, что это проходили поминки. То есть люди приходили в столовую, и они снимали вот даже не то чтобы, ну, в редких случаях ползала, а бывало просто снимали несколько столов, и тут же вот проходили какие-то поминальные у них посиделки. А в это время вокруг просто происходила обычная жизнь. То есть мы, студенты, приходили, обедали, сидели, что-то там записывали, общались, а рядом с нами сидели люди и поминали кого-то.
0: Ну, представить себе это в нашей столовой, честно сказать, я вообще не могу. Этого, ну, этого не было, да, и никого такого вот чужого, да, в смысле, чтобы там организовали какой-то праздник, сняли ее зачем-то, даже выходные не было. Это, видимо, вот у вас какие-то ушлые менеджеры, которые сдавали под это столовую. в столовую ходили только студенты, да, могли из других корпусов прийти, потому что вот в нашем корпусе была, наверное, единственная такая большая столовая, вот не буфеты, которые в каждом корпусе там были, где продавали пирожки, а вот полноценная столовая со столами, со стульями, большая, где полноценные блюда продавали, единственная вот столовая на этот вот университетский городок. Но я почему-то, даже не знаю почему, особо старался там не есть, потому что, ну вот, днем мне не очень этого хотелось, в принципе. Мог взять булку, пирожок, а вот вид блюд, которые, ну, большинство блюд, наверное, кроме супов, поливались подливой, да, такой субстанцией оранжевой. Я даже не знаю, с чего она делается, честно говоря. Ну, предполагаю, что из муки, наверное, и томатного соуса, еще чего-то. И я помню, если друзья у меня брали еду, они всегда просили подливу. Я говорю, блин, зачем она? Ну, как без подливы есть? Вот как без подливы есть? И, в общем, блин, залито это все таким неаппетитным этой жижей. В общем, не хотелось там сильно есть что-то, но столовую мы использовали. Там продавался чай, особенно зимой. Он был в стаканах таких граненых. Мы брали много таких стаканов этого чая и пили. Но секрет был в том, что у нас в стаканах этот чай почти никогда не кончался, да, то есть мы могли сидеть там пару-тройку часов, и тем не менее у нас стаканы с чаем были полны. Ну, это был такой хитрый чай, потому что мы выпивали чай и наливали туда портвейн. Да, вот вида три семерки, но там было много номеров, они, кстати, отличались почему-то. Были очень плохие, были средние паршивости. И, в общем, пили мы вот в столовой вот такой чай. То есть это было скорее вот таким местом сбора. Для меня это не было, да, вот местом приема пищи, скажем так.
1: Вот ты сказал, что еда бы странно выглядела, особенно залита вот всем подряд. Мне кажется, да, тут в принципе такое есть явление, или как тайна, которую никто не может разгадать, что в принципе еда почему-то, в большинстве моментов она выглядит очень даже неаппетитно, если на нее смотреть, и особенно если фотографировать. И это и проявлялось тоже и в фастфудах, что там тебя ждали картинки определенного вида того, что ты хочешь, но приносили тебе немножко, как сказать, такие пострадавшие уже бургеры, которые многие повидали. А вот то, что вы посиделки устраивали в столовых, вот у меня такое же было, когда я уже перебрался в город побольше и стал жить самостоятельно. Там уже появился Макдональдс, но для меня все равно он не был почему-то доступным местом, ну, то есть именно в голове моей. И я там редко бывал, но у меня в окружении было немало людей помоложе, которые уже выросли в городе, и они часто назначали встречи именно в Макдональдсе и практически ничего не брали, тоже как вот, как и вы. От этого у меня рушилась какая-то вот причинно-следственная взаимосвязь двух вещей. У меня была всегда цель, что я приходил в эти места поесть, а не проводить время. Но, похоже, это было только у меня так. Так получалось, что вот люди уже в городские, выросшие в городе, и которые были, ну, чуть моложе меня, для них Макдональдс это вот был таким местом встреч и место, где можно провести время достаточно приятно и в приятном окружении.
0: Я тоже видел, как Макдональдс, наверное, уже в Москве, опять же, потому что уже жил в Москве, начали превращаться в такой центр подростковой студенческой жизни, то есть там сидели ребята, да, школьники, не знаю, студенты, не студенты, явно тоже заказывали очень мало или ничего не заказывали, занимая столики, но меня туда не тянуло, хотя я знаю, что многие взрослые люди туда заходили перекусить, да, именно вот в Макдональдс хотели, да, то есть, может, как guilty pleasure, а может, правда нравилось, но вот честно скажу, это guilty pleasure не для меня. Вот в детстве это был праздник, потом это как-то ушло, особенно когда сам начал думать, на что тратить деньги, и, в общем, во многом фастфуд из моей жизни ушел совсем.
1: Но мне кажется, еще тут, знаешь, какой фактор может быть? Вот как ты рассказал про столовую, и у меня во времена именно студенчества или чуть позже фастфуд отсутствовал. Дело в том, что у Макдональдса же была очень серьезная позиция по продаже алкоголя, то есть его не было. Это было именно место в основном семейное или место для вот обедов каких-то дружественных.

В городах я еще успел распробовать много других фастфудов, которые, я надеюсь, и сейчас спокойно себя чувствуют. Особенно вот мой личный фаворит, я думаю, многие поймут, о чем я говорю и что имею в виду, это про аномально такую большую картошку. Крошка-картошка. И в последние разы, когда я был в России, я вот наверстывал какие-то вот свои упущенные такие вот желания, какие-то мечты. Я ходил специально на фудкорт и заказывал вот эту самую картошку. Вы не поверите, аж с двумя горячими наполнителями. То есть там можно еще, вот, как вы помните, выбрать, что в нее добавят. Я как бы прям от души разгулялся тогда.

0: В России есть еще такие региональные фастфуды. Ну, это такая тема очень нишевая. Мало кто об этом, наверное, может вспомнить, рассказать. Но вот я вот хотел бы рассказать про именно татарский такой феномен. Легендарный региональный фастфуд, он называется «Татмак». Ну, это вот прям полная такая вот, знаете, аллегория на Макдональдс, только с приволжским таким татарским оттенком. Находится он в Казани. Не знаю, насколько он до сих пор так же грандиозен и будоражит умы жителей, но вот в 10-е годы этот бренд, он меня лично свел с ума, когда я про него узнал. Ну и кроме меня, по-моему, он сводил еще с ума местных таксистов, которые чаще всего толпились у точек этого фастфуда. Ну, еще студенты там были. Это, в общем, такие пиццы, такие завернутые пиццы. Ну, это просто вот именно в Казани это вот легендарное место. Но я настоятельно его не рекомендую всем, потому что вот местные казанцы, когда я вот начинал свою большую речь про важность этого местного бренда регионального, они на меня смотрели, честно говоря, как на сумасшедшего, крутили глаза, потому что, как я понял, у каждого была своя история отравления. Какая-то личная, которая однажды случалась в этом месте.
1: А что тебе там нравилось-то тогда?
0: Ну, это было дешево, доступно, быстро. Это действительно фастфуд. Это прям... Это было вкусно. Это было прям вкусно. И, ну, мой бюджет вообще не страдал от этого. Меня вот этим он, мне кажется, и восхитил.

обычно они, эти точки фастфудов, открывались очень рано и поздно закрывались, а могли вообще всю ночь работать. Поэтому порой я или многие из вас достаточно в мутном состоянии или странной ситуации оказывались в этих фастфудах. И люди тоже там попадали странные, загадочные. Ну и в принципе, когда ты ночью в городе, у тебя состояние такое не очень трезвое, то всегда именно хочется почему-то фастфуда. И вот тут еще есть такие другие народные кафе. Это Burger King. Тут я хочу такую сделать отметку, что мне нравится даже больше, чем Макдональдс. Но тут как бы это два лагеря, они бесконечно враждуют. Однажды ночью я был вот в Москве, и после какого-то концерта мы шли по городу, метро уже закрылось, и мы пошли вот ночью туда что-то там съесть. Мы зашли внутрь, там тоже толпы веселых людей, какая-то ночная суматоха, все что-то заказывают, кричат. Не очень такая дружелюбная атмосфера. И мы дождались заказа, сели у столика длинного такого, похожего на барный, который выходил в окно, ну, видом, и начали вот жевать бургеры, глядя на улицу Красная Пресня, ночную такую. И я вот жую и вижу, что слева от меня просто сидит такой обычный мужик, выглядит вот как отец твоего какого-то знакомого. У него сумка через плечо такая черная, на которой много молний, с которыми вот ходят обычно такие средних лет мужчины. И видно, что он с какой-то смены, похоже, с работы. Может, на поезд не успел или что-то еще сидит, чего-то ждет, непонятно. И вот это все так выбивалось из всего того, что ночью происходит вот вокруг, в этом ночном городе, отдыхающем. А он вот сидит, просто пьет чай молча, глядит на улицу, уставшее, смиренно. Но в глазах у него просто тоска всей осенней ночной Москвы.

я хоть и не стоял, как Андрей, в первую очередь к Макдональдсу, и потом уже как бы спустя много лет Макдональдс и вообще весь остальной фастфуд, это, к счастью, стало чем-то таким, что легко встроилось в жизнь страны и, в принципе, слилось с жизнью многих людей и уже не вызывало каких-то особых чувств. Но вот тут мне сейчас хочется опять прыгнуть в прошлое и рассказать историю про то, как мы с моей семьей побывали первый раз в Макдональдсе, потому что вот в моей жизни это одно из самых ярких воспоминаний. Мы были в том самом первом Макдональдсе, который знаменит вот этой очередью в 90-е, то есть спустя 10, 11, 12 лет после того, как там Андрей постоял, мы туда с семьей тоже приехали. Не знаю, специально ли папа повел нас именно туда, но вот мы там оказались, и для меня это был культурный шок, в прямом смысле этого слова. Я вот прям вижу ярко перед собой, как мы все вместе сидим за столом одним, а по нему вот разложены все эти коробки, обертки, каждая трубочка упакована отдельно. Вот аж дыхание вот у меня от всего этого, я помню, перехватывало. И помню эти соусы, вот эту прям ярко-желтую горчицу, которая, ну, просто раньше я до этого соус видел, такие, знаешь, как-то смешиваются, когда кетчуп и майонез, кетчунес, там всякие соусы домашние заготовки. А тут прям яркая, плотная субстанция. И достаточно вкусная, кстати. И вот это вот очень трогательный и лично для меня такой светлый момент. Мы будто всей семьей оказались в кино и заглянули в другую реальность, сидя друг с другом. Мы вот всей нашей вот семьей вот из относительно далекого края дотянулись вот до этого другого мира, немного его пощупали. И вот сейчас, конечно, это вспоминать даже как-то странно. В какой же вот обстановке выросли и взрослели наши родители и целое поколение, что вот этот столик фастфуда был настолько великим событием в жизни обычной российской семьи. И вот как-то немного горько от осознания этого.

0: по-моему, когда Макдональдс стал уходить, там тоже была очередь достаточно большая, да?
1: Ну да, и люди продавали потом гамбургеры по большой цене, да, то есть люди действительно прощались с этим, побежали, для многих это было большой частью жизни. Но я бы вот в эту очередь уже точно не стал. Не знаю, к сожалению, к счастью ли, да, фастфуд, да, как я уже сказал, перестал быть частью моей жизни достаточно давно. Да, даже вот столовки, они ведь тоже стали появляться такие, видимо, на фоне ностальгии по СССР. Где-то, если вот в провинции, особенно прямо с каким-то красным флагом, серпом и молотом, еще чего-нибудь, да, там что-то самая столовка. И они почему-то уж если где-то хотелось перекусить, это столовка, где уже не непонятные какие-то котлеты с пюрешкой, да, которые спрятали за подливой, а в принципе, ну, понятные блюда какие-то, какие-то шашлычки, не знаю, какой-нибудь бифстроганов, еще что-то, да, ну, традиционный репертуар столовой. И, в общем, они были намного предпочтительней. И, честно скажу, именно в моей жизни как бы никакой трагедии в уходе этого всего не было. Но, тем не менее, я понимаю, да, что, помня как бы атмосферу той очереди, вот того прихода Макдональдса, да, как какого-то провозвестника новой жизни, да, какого-то другого мира, я понимал и понимаю сейчас, что на самом деле ушло какая-то очень важная часть жизни. Пусть она далека от меня на тот момент была и сейчас есть, но тем не менее я понимаю, как важно вот это все, да, это какая-то связь с внешним миром, да, что мы такие же, да, что мы не какие-то особые, да, особый путь, да, там с хлебами, лаптями, щи, нет. Вот это, наверное, хочется подчеркнуть.
0: На этом наш разговор подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими историями, например, как история сделала петлю и у нас снова появились ростиксы, то пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем и даже ответим, возможно, вот так в подкасте прям.
1: Скажу, что будет последний выпуск, посвященный как раз вашим письмам.
0: С вами был Андрей Першин
1: и Андрей Перцев. До свидания, до новых встреч.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: Радио Сахаров.
1: Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными, и, как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности, то, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. Здравствуйте, это подкаст «Снова никогда», и я его ведущий Андрей Бабицкий. Довольно очевидно, что нету сейчас никаких важных тем для разговора, кроме недавнего мятежа ЧВК «Вагнер», который бесконечно обсуждается в смысле политических прогнозов. Насколько, значит, Путин стал сильнее, насколько он стал слабее, что было бы, если бы, значит, Пригожин преуспел. И меня это, конечно, ни в какой степени, в принципе, не волнует практически. Я фиговый политический прогнозист. С другой стороны, конечно, меня случившееся заинтересовало и затронуло из совершенно неожиданной стороны, потому что оказалось, что довольно много людей, судя по всему, в глубине души либо переживают за Пригожина и втайне желают ему успеха, либо и вовсе как бы считают его меньшим злом. Собственно, мне и хочется поговорить про меньшее зло и про то, что вообще из себя представляет идея частной военной кампании в 21 веке. И почему это никогда не может быть меньшее зло? Для начала надо, конечно, сказать, что мы это всегда знали, но Путин несколько раз это повторил, что ЧВК «Вагнер» — это абсолютная плоть от плоти российского государства, которое существует на деньги российского государства и пользуется оружием российского государства. И поэтому все преступления ЧВК «Вагнер» — это преступления лично Путина. Тут не надо проводить никаких различий. Но в чем состоит, собственно, как явление, как феномен ЧВК, зачем оно нужно и по каким законам оно действует, и эти законы не вполне совпадают с законами, по которым функционирует армия, все-таки важно проговорить, потому что за последние полтора года у них появилась такая репутация просто российской армейской части, поскольку российские армейские части и так бесконечно занимаются преступлениями и убивают людей просто так. А «Вагнер» — это якобы просто чуть-чуть более эффективная армейская часть, то все на нее примерно так и смотрят. И кажется, даже в некоторой степени готовы считать, что пригожинский бунт — это бунт эффективности против коррупции, что, с моей точки зрения, очень неверно. Два моих довольно наблюдательных и неглупых знакомых обратили внимание, что по сравнению с генералами и чиновниками Российской Федерации, Пригожин выглядит так, как будто он гораздо чаще говорит правду. Он называет войну войной, он признает, значит, неудачи на этой войне, он даже говорит, что эта война ни зачем не была нужна. Он говорит много вещей, которые все знают, что является правдой, но кроме него никто не говорит. И меня это совершенно поразило, это наблюдение, потому что про Пригожина мы совершенно точно знаем, что он очень часто не говорит правду. Ну, например, он до сих пор не рассказывает правду про то, как были убиты в Центральноафриканской Республике Александр Расторгуев, Ахан Джамаль и Кирилл Радченко. Для меня это, конечно, принципиально важный вопрос, потому что, среди прочего, они были мои коллеги, и кого-то из них я знал лично. Пригожин не рассказывает, хотя мы можем про это прочитать в других источниках, чем занимаются ЧВК «Вагнер» во всех местах, где они присутствуют, в Сирии, Мали и Центральной Африканской Республике, и про преступления, которые они совершают там. Я не знаю, следят ли за новостями из Африки слушатели моего подкаста, но вообще-то они оставляют там безумный кровавый след. В марте 22 года, когда вторжение в Украину уже началось, наемники ЧВК «Вагнер» вместе с частями малийской армии вошли в деревню Моура в центре Мали и убили там 500 человек. Без суда, просто так. Стреляли в голову мужчинам и закапывали их, а женщин насиловали. На эту тему есть очень подробный отчет ООН. Понятно, что в тех местах, где наемники ЧВК «Вагнер» не рассчитывают на сопротивление и на месть, они ведут себя еще хуже, чем в Украине, хотя, казалось бы, куда хуже. Но там они абсолютно безнаказаны, потому что не только всерьез им никто не может оказать сопротивление, но и они понимают, что они потом уедут. И даже если кто-нибудь будет мстить за своих убитых друзей и родственников, то мстить они будут регулярным малийским частям, а не наемникам Вагнера. И поэтому как бы их склонность совершать беззаконные расправы, убивать и насиловать людей только подкрепляется. В Сирии, как мы знаем, потому что с этого буквально началась как бы широкая слава ЧВК Вагнер, они придумали убивать людей при помощи кувалды и снимать это на видео. И в целом продемонстрировали финальную степень человеческого падения. То есть, если любознательный разум кого-нибудь из нас попытается представить себе финальную степень человеческого падения, абсолютную, тотальную потерю совести и любых душевных порывов, то с трудом можно будет придумать что-то более богомерзкое, отвратительное, чем картину того, как несколько мужиков убивают кувалдой беззащитного человека, снимают это на видео, зажигают его в прямом эфире. Все, что только может быть человеческого в человеке, сотрудники ЧВК «Вагнер» отрицают. И, конечно же, это и есть причина, по которой российское государство так в них было заинтересовано долгое время, потратило на них бешеные сотни миллиардов рублей. Как минимум, это, если верить Путину, то, значит, только за последний год на содержание «Вагнера» ушло почти 300 миллиардов рублей, но на содержание «Вагнера» и пригожинские контракты по окормлению армии. Но понятно, что для российского государства в целом в этом и состояло их главное достоинство. Это российское государство и покупает за свои миллиарды людей, которых российское государство как бы считает или называет эффективными, и эффективность которых состоит в том, что у них нет вообще никаких человеческих моральных ограничений и даже бюрократических ограничений, которых можно было бы ожидать от регулярной армии. И, учитывая репутацию, заслуженную российской армии, я нахожусь в сложной ситуации человека, который пытается объяснить, что ЧВК Вагнера еще хуже, но мне кажется принципиально важным эту мысль донести. ЧВК Вагнер – это принципиально худший, еще более отвратительный вариант того, что представляет из себя российская армия. И вся их эффективность хваленая связана ровно с этим. И система, в которой существует ЧВК Вагнер, является продуктом отбора людей, которые специфическим образом готовы приступить все мыслимые и немыслимые законы добра и справедливости. И когда Пригожин год назад летал на вертолете по зонам и ангажировал насильников и убийц, то я встречал в печати возмущение такого рода, что вот, видите, они дошли до того, что, значит, уголовников набирают. Но мысль, которая была у меня тогда и которая только укрепилась за прошедший год, состоит в том, что любой насильник и убийца на зоне, который попадает в Вагнер, он несравненно лучше как человек, чем среднестатистический боец Вагнера. В принципе, если бы можно было всех, кто служит в Вагнере, отправить на зону, а всех людей, которые сидят на зоне, отправить на свободу, то мир стал бы чище и справедливее от этого. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, это не Вагнер и не Пригожин придумал набирать уголовников для частных военных компаний, а это давняя уважаемая традиция, которой бесконечно пользовались военные компании, которыми, например, в большой степени выполняли заказы французских властей в постколониальной Африке в 60-е, в 70-е годы, в 80-е. И Пригожин не изобретает ничего нового. Почему, собственно, пригожинские ЧВК хуже, чем армия? Потому что помимо жестокости, безнаказанности и общей коррумпированности, в частные военные компании попадают специфические люди с специфической судьбой. Очень часто это бывшие военные, и никто особо не задумывается, почему они бывшие военные. Почему много людей, которые, казалось бы, неплохо умеют воевать, не делают карьеру в армии, несравненно более безопасную, дающую, если речь идет о России, бесконечные коррупционные возможности для обогащения. Почему на рынке существует много людей, которые умеют воевать, но которые не могут работать в армии? армия или полиция – это, казалось бы, естественные места, где такие люди должны работать. При том, что я, конечно же, считаю, что люди, которые умеют воевать, не должны работать нигде, и которым это нравится. Но даже в логике государственнической, в логике неанархистской, это должен быть парадокс. Если люди хорошо воюют, то они должны каким-то образом строить карьеру в армии. И один из ответов состоит в том, что армия состоит из бесталанных лоялистов, которые заняты обогащением, которые боятся конкуренции. Это то, что хотел бы Пригожин, чтобы вы о нем думали. Что он набирает к себе людей, которые слишком талантливы, значит, для серости, из которой состоит российская регулярная армия. Но на самом деле, если посмотреть на как бы историю наемников последних 100 лет, ответ совершенно другой. В наемники попадают люди, которые не могут даже в армии удержаться, потому что они абсолютно недоговороспособны. Потому что даже ту минимальную дисциплину, которой в армии, вопреки всему, что, значит, об армии принято говорить, не так уж и много, но даже эту минимальную дисциплину они, как правило, не способны соблюдать. В армии редко наказывают за преступления против человечности, и, конечно, не только в российской армии. Но очень многие знаменитые наемники начали свою наемническую карьеру с того, что они вылетели из армии за какое-нибудь идиотское, недисциплинированное поведение. Я за последний год приобрел идиотскую привычку интересоваться судьбами людей, которые совершали преступления, значит, последние 100 лет, в частности, в Африке. В Африке таких людей было очень много, потому что им за это были готовы платить не только африканские правительства, но и советское правительство, французское правительство и бельгийское правительство. Я могу приводить такие примеры пачками, но если говорить о том, что из себя представляет как бы успешный, знаменитый наемник, то вот есть практически самый знаменитый наемник в истории, значит, африканского наемничества по имени Боб Денар. Француз, который начал свою карьеру в самом начале 60-х, а закончил в 90-е, который воевал точно в полдюжине, а может, в десятки разных стран, участвовал в нескольких попытках переворотов и нескольких успешных попытках переворотов, который фактически руководил государством в течение нескольких лет, собственным государством, настолько успешно. Это, видимо, Боб Денар примерно такой человек, которым мечтали бы стать рядовые сотрудники ЧВК «Вагнер» или любой другой военной компании. Я могу коротко пересказать, значит, историю этого человека, потому что она очень характерная. Он родился еврей во Франции, он в 16-летнем возрасте застал конец Второй мировой войны, его отец помогал собрать в линию, и он сам в 16-летнем возрасте проникся романтикой и помогал войскам союзников с рекогносцировкой на местности, там, где он жил. Он решил, что он станет военным, он пошел в армию, и попал в Индокитай, где Франция вела отвратительную и, главное, очень бесталанную колониальную войну. Он там очень быстро ожесточился, потому что эта война была и жестокая, и бесталанная. И поэтому он увидел очень много жестокости, он увидел очень много обезображенных трупов. Он, конечно, как все его сослуживцы, пострадал немножечко от этого головой. Он там проявил какую-то доблесть, и он должен был представлен быть к награде, но награду он не получил по той причине, что он вместе с несколькими своими товарищами разгромил ресторан в краткосрочном отпуске. И поэтому, значит, из армии он вылетел без награды и лишив себя возможности сделать там карьеру. Это довольно характерная деталь. Практически у любого успешного наемника в жизни был эпизод, когда он совершил какой-то глупый поступок. Дело даже не в том, что насильственный и жестокий, а дело в том, что глупый, недоговороспособный. И испортил себе карьерные перспективы. И вот Боб Денар после Индокитая, он начал слоняться и попал в Марокко, которое тоже тогда было под французским контролем. Устроился работать полицейским, был, в общем, неудачником, познакомился с какими-то местными правыми экстремистами, которые считали, что Франция недостаточно жестко себя ведет по отношению к Марокко и обещал Марокко независимость. И из мести они решили убить французского премьера, который в 1954 году посещал Марокко с визитом. И Денар в этом заговоре играл не самую важную роль совсем, но он был арестован, попытка провалилась, его чудом не осудили, а выпустили, его товарищи осудили, его нет. И он даже формально оставался полицейским, потому что он не был ни в чем обвинен. Но карьерные перспективы в полиции он себе испортил полностью. в Марокко он успел жениться, потом он перебрался в Париж. С семьей он довольно быстро разошелся, я полагаю, потому что он был не самый договороспособный человек на земле. Он слонялся, значит, в Париже и выполнял всякие полуохранную работу, пока не увидел в газете объявление, что сепаратистское государство Катанга набирает наемников для защиты себя, то есть, в общем, для гражданской войны. А Катанга — это южная провинция Демократической Республики Конго, которая в 60-63 году была де-факто независима, и президент этого образования Катанги по фамилии Чомбе набирал наемников, чтобы противостоять Конго. Независимость Катанги и вообще гражданская война в Конго случилась в результате безумного, отвратительного, значит, опыта бельгийского колониального ига. Бельгийцы оттуда ушли внезапно и оставив после себя страну, для которой они очень мало что сделали хорошего, и при этом сохранив какие-то экономические интересы и политические интересы. И в результате огромное количество бельгийских серых кардиналов, политиков, наемников и бизнесменов пыталось, с одной стороны, защитить свои интересы бельгийские, а с другой стороны, спасти бельгийцев, которые остались после независимости, потому что против них начался террор, и удержать страну от гражданской войны, в которой она тут же начала скатываться не только в Катанге, а во всех местах. Короче, это была классическая такая история про безответственный колониализм и гражданскую войну, которая наступает с независимостью, и довольно безумный набор, значит, героев, которые в этом участвовали со всех сторон, как бы от Патриса Лумумбы до этого Чомбе. Ну вот туда и попал Дедар, и там он сделал карьеру, в смысле проявил какой-то героизм уже в качестве частного наемника, приобрел некоторую репутацию, и в 63-м году, когда он положил конец независимости Катанги, он отправился дальше на вольные хлеба. И его вольные хлеба состояли в том, что в течение там десятков лет он устраивал попытки переворотов, революций, вторжений в Конго, в Нигерии, в Габоне, в Бенине. Он тренировал военных в Йемене. При этом часть его эскапад были исключительно плохо организованы и бесталанно сделаны. В частности, он пытался, например, в 1977 году убить или сместить президента Бенина, который был слишком левым с точки зрения французского правительства. И на деньги французского правительства, значит, Боб Денар должен был его сместить. Это важно, что, конечно, и тогда, как и сейчас, частные военные компании существовали на деньги государств, которые претендовали на то, что они якобы приличные. И эта неудачная попытка привела к тому, что там погибло какое-то количество людей, он своего не добился, в частности, потому что, скорее всего, он был не очень хороший военный, потому что мы практически никогда не можем знать наверняка, насколько хороший военный работает в частной военной компании, потому что обычно они выполняют очень специфические заказы в очень специфических условиях и часто не встречают нормального сопротивления. Но в результате, короче, этой операции его судили во Франции, и in absentia, в отсутствие под обвиняемого, приговорили к 5 годам заключения. Но, несмотря на то, что он во Франции был уголовником осужденным, само французское государство нанимало его в течение всех следующих лет для выполнения своих делишек. Еще одна важная вещь, которую надо знать про Денара, и которая у меня будет в сегодняшнем рассказе просто выступать в качестве, если не типового, то идеального наемника. Вот такого наемника, которому все завидуют и которому наемники хотели бы быть. Так вот, что надо знать еще про Денара, что даже хотя мы, очевидно, про него в силу его профессии знаем меньше, чем про человека обычной профессии могли бы знать, мы знаем точно, что несколько раз в своей биографии он, можно сказать, подставлял, но вообще-то предавал своих товарищей. В середине 60-х, например, он участвовал в бунте наемников против диктатора Мабуту в Конго, который провалился, потому что восстания наемников очень часто проваливаются. Но, устроив восстание вдалеке от столицы, Денар забыл предупредить 30 своих товарищей, которые оставались в столице, что сейчас начнется восстание, они окажутся вне закона. И 30 его товарищей убили в ту же секунду, потому что просто он забыл им об этом сказать. И поскольку он был наемником, то, в принципе, к нему ничего не липло. Потому что в этом и смысл наемника. Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы и продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными, и, как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности. Политики, которые пользуются услугами наемников, не должны рассказывать об этом опыте на дебатах по телевизору. То, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. То есть, он, если он совсем криворукий, он может погибнуть. Но, опять же, очень часто успешность наемников связана, особенно, собственно, в тех местах, где наемники рискуют работать. Очевидно, что наемная рота или наемный полк не мог бы работать в Великобритании или в Америке, потому что там их уничтожат за 20 минут. Что они работают в тех местах, где по определению местная армия категорически неэффективна или просто отсутствует. И когда 30 наемников захватывают президентский дворец, то это очень часто происходит в стране, где местная армия состоит из 100 человек, и из них 50 напились, потому что вечер пятницы. И вот наш герой, у которого в жизни есть много громких провалов и несколько успехов, он переезжает из страны в страну, Франция дает ему денег, и какое-нибудь идиотское задание, связанное обычно с тем, чтобы устроить военный переворот или, наоборот, защитить кого-то от военного переворота. И в середине 70-х он попадает на Каморы, потому что человек, который управляет Каморами, на тот момент французскими Каморскими островами, Ахмед Абдулла, объявляет независимость от Франции. И Франция посылает Боба Денара избавиться от Ахмеда Абдуллы, который, надо понимать, тоже не какой-то местный активист и политик, а, среди прочего, французский сенатор. Он сделал карьеру на Каморах как представитель французского государства. И Боб Денар, значит, отправляется с кучей наемников, кучкой наемников, снимает Ахмеда Абдуллу, отправляет его во Францию, типа на почетную пенсию, и меняет его на другого президента. Но другой президент, на которого Денар меняет Ахмеда Абдуллу, левак и начинает, значит, строить социализм, и поэтому практически сразу же тот же самый Боб Денар по заказу той же самой Франции свергает и его. И новый президент гибнет. А на Каморы возвращается предыдущий президент, которого только что оттуда выгоняли. И Каморы – это одна из самых бедных стран и в Африке, и, значит, и в мире. Там, очевидно, нету сильной армии и сильных политических традиций, ничего. И, в принципе, это очень маленькое государство. И оно как идеально для наемников, потому что всерьез им никто не может противостоять. И поэтому, когда на Каморах, как бы независимых Каморах, воцаряется президент, которого Боб Денар сначала снял, а потом обратно поставил, он становится руководителем его охраны и фактически просто правит Каморскими островами. То есть он выполняет реально голубую мечту Евгения Пригожина и любого, видимо, другого наемника. И много лет де-факто руководит Каморскими островами. Ну, как руководит, он, наверное, не занимается менеджментом, но он является там на самом деле властью, у него там огромные бизнес-интересы, никто ему не может ничего сказать поперек, и у него есть маленькая, но собственная страна. Может быть, не самая развитая, не самая богатая, но зато собственная. О чем еще можно мечтать? Но в какой-то момент даже этого ему становится мало, и он убивает президента Камор в результате какой-то постановочной истории. Он придумывает бунт военных, которые якобы напали на дворец и которые якобы застрелили президента, а он как бы отбил бунт, но уже не смог спасти президента. Практически нет ни у кого сомнений, что президента убил он сам. Но этого уже даже Франция не может Денару простить. Возможно, потому что это, блин, уже 1989 год. И даже со французским бесстыдством уже сложно закрывать глаза на то, как себя ведут нанятые французским правительством сотрудники. И Денара снимают регулярная французская армия и судят во Франции. Если вы думаете, что какие-нибудь суды на самом деле привели к тому, чтобы Денар много времени провел в тюрьме, то это не так. Его судят, практически сразу отпускают. Свой предыдущий срок, к которому его приговорили в конце 70-х, он тоже не отсидел. И единственное ощущение, которое у него есть в этой ситуации, это ощущение безнаказанности, доведенное до такой степени борзости и веры в себя, что после этого он, не поверите, предпринял еще одну попытку совершить переворот на Каморах. И попытку, отбитую при помощи французских регулярных сил, но тем не менее реальную. После этого Денах немножко сидел в тюрьме, заболел Альцгеймером и умер, в принципе, в своей постели. И попутно про него было написано много книг, он раздал кучу интервью и вообще очевидным образом гордился своей карьерой. У него было бесчетное количество жен, детей, значит, и очевидно, что он для солдата удачи прожил довольно удачную жизнь. Он, конечно, убил много людей, но когда это кого-нибудь останавливало в том, чтобы завидовать, значит, судьбе наемника. И история Денара я вспоминаю потому, что в какой-то момент, кроме того, что он святой покровитель частных военных компаний, но еще потому, что с неизбежностью его судьба привела к тому, что он сперва совершал перевороты по заказу французского правительства, потом он совершал перевороты вопреки французскому правительству, и совершать перевороты для него было почти как вторник, естественное занятие. Я об этом вспомнил, когда случился переворот или попытка переворота Евгения Пригожина, потому что с точки зрения многих наблюдателей, которые пытались придумать какие-то мотивы для этого бунта, Евгений Пригожин что-то существенное не поделил с российским государством. Ну, например, он сам в своих аудиосообщениях говорит, что российское государство захотело закрыть ЧВК «Вагнер». И дальше он рассказывает довольно милую в своем инфантилизме историю, что, конечно же, значит, российское государство хотело нас закрыть, и мы согласились, но мы хотели это сделать с блэкджеком и фейерверками, значит, прийти и сдать свое оружие в Ростов, и нам это не дали сделать, и в нас, значит, начали стрелять. И интуитивно хочется поверить Пригожину, потому что, во-первых, русская армия действительно способна на что угодно, включая расстрел своих, это никого не удивляет. А с другой стороны, потому что кажется, что должны быть очень серьезные причины для того, чтобы пойти на такую конфронтацию. Но мне кажется, что логика как раз в том, что частной военной компании для того, чтобы пойти на такую конфронтацию, не нужны серьезные причины. Что каждый конкретный человек, который работает в ЧВК «Вагнер», уже своей судьбой, биографией, карьерой доказал, что он не очень договороспособный, что он конфликтный, что он не умеет договариваться, что он не умеет терпеть. Потому что если бы он умел терпеть и договариваться, он бы скорее стал генералом Герасимовым, чем руководителем «Вагнера». Наверняка убивать безоружных людей в Мали, в пустыне, даже для этих садистов, это как бы не самое замечательная карьера. Может быть, они предпочли бы находиться в других широтах и заниматься чем-то другим. Но тот факт, что они работают в частной военной компании, что у них нет семьи. Почему нет семьи? Потому что они, скорее всего, ее потеряли. Она была, и они не смогли ужиться со своими родными. Не только с женой, но и с детьми. У них, вероятно, была работа где-то в полиции, в армии. Они ее потеряли. Почему? Потому что напились и подрались с коллегой. Или совершили еще какой-то глупый поступок. Даже та маленькая бытовая конформность, которая позволяет людям просто уживаться в коллективе, и которая необходима, чтобы даже выживать в постсоветской армии, у них отсутствует. Поэтому в тот момент, когда им говорят, ну, теперь, типа, мы вас закрываем, или подпишите контракт с Министерством обороны, для них это достаточно экзистенциальная угроза. Потому что, во-первых, они умеют решать проблемы только таким образом, только мордобоем, только убийством, только насилием. Они не умеют договариваться. И, кроме того, каждый из них практически уже в какой-то момент не договорился с Министерством обороны. Там есть эта специальная выборка людей, которые когда-то имели хорошую возможность работать в армии и которые эту возможность профукали. И очевидно, что у них, я не знаю, есть какие-то личные дела, где написано, каким образом они профукали эту возможность. Но про частные военные компании, особенно в 21 веке, когда даже Франция уже криминализировала их, надо понимать две вещи. Что, во-первых, их заводят только для того, чтобы совершать преступления против человечности. Не существует такой военной цели, которую не могла бы решить армия, не должна была бы решать армия государственная или контрактная. Строго говоря, большая часть военных НАТО – это уже контрактный военный. И по всему миру все больше и больше и больше военных, это, и даже в России военные контрактные. По крайней мере, до начала вторжения практически все военные, большая часть военных и самые ценные военные все были контрактные. Единственная причина заводить частную военную компанию – это желание совершать преступления против либо международного порядка и суверенитета, либо против человечности. Часто эти два желания идут рука об руку. Но вторая важная вещь, которую надо понимать про частные военные компании, состоит в том, что частные военные компании недоговороспособны ни на низком уровне, ни на высоком, ни на каком. Что и даже если бы Пригожин дошел до Москвы, то он никогда бы не смог взять власть, потому что он недоговороспособный человек. Он, наверное, мог бы, как олигарх, который занимается управлением в частной военной компании, не обязан как бы подобляться своим солдатам удачи. Но Пригожин, очевидно, человек, который начал свою трудовую деятельность с разбоев и нападений на людей, у него тоже очевидная проблема с контролем эмоций, с контролем своего поведения, с контролем своего гнева. Мы наблюдаем в течение полутора лет, как он поссорился со всеми по обе стороны фронта, в смысле, неудивительно, учитывая, что творит Вагнер, что

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах Нота Бене мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композиции «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид, известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл — это смесь, с одной стороны, ритма блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать неглубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северный оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

Стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Фэдес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рок-кабилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak Hotel».

0: lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die.
1: Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. Что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть приррок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

0: Как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобили Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобили. И постарался там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм и блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылкой, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полой. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны. Темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях, неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне, противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо. Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся. Ну, кому мы мешаем? Да никому, все рады, вот мы тут и побудем. Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы, будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться. Ну, де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят в свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всем любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два В голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам. Все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования, потому что ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. Но во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да? То есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруются, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент. Ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь в какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать, все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну, и наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты, то есть человек устроился на какую-то работу, если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей, новых, она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие Levittowns. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие Levittowns. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все Levittown. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, Levittowns ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционеры, там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натуральная американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось, которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Что такие битники? Это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек-готесс, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самое натуральное — отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной. И в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. Родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему, откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг другу за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы не правы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Но нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот это Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!